0: Und by the way, haben wir Europa-Park-Fans hier? Die Kenner werden den Track schon kennen. Projekt Euromir. Liftoff.
1: Euromir. Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания «Euromir» между Европой и Россией. Тем самым проект «Euromir» служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть

можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы.

0: можем управлять больше, но мы должны быть к нему готовы.
1: Проект «Пойромин».
2: Готовится к старту. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Пойромин.